Удивительный. И солнце пленку засветит. Мы два боевых в пистолете. И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет сведен как число сигарет.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: полетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и обеспечен. Наш поезд дальше не...
2: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии продолжается сезон дорожных работ. За сокращение числа депутатов Сейма собрано 10 тысяч подписей. В Даугавпилсе пройдет международный фольклорный фестиваль. После дождливой недели в Латвии придет бабье лето. Далее подробнее об этих новостях. Дорожные ремонтные работы в Латвии в настоящее время продолжаются на 51 участке. Об этом сообщает предприятие «Латвии Свалст Цели». Наиболее значительные ограничения движения на главных государственных дорогах действуют на Даугавпилсском шоссе от Калнищи до Любасты, где расчетное время проезда составляет 20 минут. На Елговском шоссе от поворота на Лейлвирцеву до границы с Литвой дорога также займет около 20 минут. А на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлейгатне проезд участка потребует около 25 минут. На портале общественных инициатив Manabals.lv за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 человек до 70 уже собрано 10 тысяч подписей. Как сообщалось ранее, среди преимуществ сокращения числа депутатов автор инициативы указал повышение их личной ответственности и заметности, а также потенциальное уменьшение раздробленности парламента и упрощение формирования коалиции, а также более быстрый и целенаправленный темп парламентской работы. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. В частности, при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на должностных окладах 30 депутатов, исходя из уровня оплаты труда в 2026 году, составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Теперь, с учетом собранного количества подписей, это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. С 15 по 18 октября в Даугавпилсе пройдет 13-й международный фольклорный фестиваль. В этом году мероприятие объединит более 280 участников из 25 коллективов Латвии, Литвы и США, сообщает Дом Единства. Темой фестиваля станут свадебные традиции, одна из наиболее ярких частей нематериального культурного наследия. В течение 4 дней жителям и гостям Даугавпилса предложат принять участие в концертах, обрядах, дискуссиях и практических мероприятиях. Все главные события фестиваля будут сконцентрированы в самом центре города, в Доме Единства и его залах, а также в Доме Традиций. Вход на все мероприятия будет бесплатным. На этой неделе на территории Латвии будет дождливо. Можно будет даже услышать раскаты грома, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 8, плюс 11 градусов, а днем максимальная температура воздуха будет плюс 12, плюс 16 градусов. К концу недели с усилением влияния антициклонов погода станет более приятной. В выходные осадки прекратятся, ветер постепенно утихнет и дни будут немного теплее. Согласно нынешним прогнозам, последние дни сентября и начале октября погоду будет также определять антициклон. В самые солнечные и теплые послеобеденные часы температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 22 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и дождливую погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 13 градусов днем. Северный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. Относительная влажность составит 85%. Вероятность дневных осадков составляет 35%, а ночью возрастет до 75%.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии продолжается сезон дорожных работ. За сокращение числа депутатов Сейма собрано 10 тысяч подписей. В Даугавпилсе пройдет международный фольклорный фестиваль. После дождливой недели в Латвию придет бабье лето. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии продолжается сезон дорожных работ. За сокращение числа депутатов Сейма собрано 10 тысяч подписей. В Даугавпилсе пройдет международный фольклорный фестиваль. После дождливой недели в Латвии придет бабье лето. Далее подробнее об этих новостях. Дорожные ремонтные работы в Латвии в настоящее время продолжаются на 51 участке. Об этом сообщает предприятие Латвии Свалст Цели. Наиболее значительные ограничения движения на главных государственных дорогах действуют на Даугавпилсском шоссе от Калнищи до Любасты, где расчетное время проезда составляет 20 минут. На Елговском шоссе от поворота на Лейлвирцеву до границы с Литвой дорога также займет около 20 минут. А на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлейгатне проезд участка потребует около 25 минут. На портале общественных инициатив Manabals.lv за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 человек до 70 уже собрано 10 тысяч подписей. Как сообщалось ранее, среди преимуществ сокращения числа депутатов автор инициативы указал повышение их личной ответственности и заметности, а также потенциальное уменьшение раздробленности парламента и упрощение формирования коалиции, а также более быстрый и целенаправленный темп парламентской работы. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. В частности, при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов, исходя из уровня оплаты труда в 2026 году, составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Теперь, с учетом собранного количества подписей, это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. С 15 по 18 октября в Даугавпилсе пройдет 13-й международный фольклорный фестиваль. В этом году мероприятие объединит более 280 участников из 25 коллективов Латвии, Литвы и США, сообщает Дом Единства. Темой фестиваля станут свадебные традиции, одна из наиболее ярких частей нематериального культурного наследия. В течение 4 дней жителям и гостям Даугавпилса предложат принять участие в концертах, обрядах, дискуссиях и практических мероприятиях. Все главные события фестиваля будут сконцентрированы в самом центре города, в Доме Единства и его залах, а также в Доме Традиций. Вход на все мероприятия будет бесплатным. На этой неделе на территории Латвии будет дождливо. Можно будет даже услышать раскаты грома, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 8, плюс 11 градусов, а днем максимальная температура воздуха будет плюс 12, плюс 16 градусов. К концу недели с усилением влияния антициклонов погода станет более приятной. В выходные осадки прекратятся, ветер постепенно утихнет и дни будут немного теплее. Согласно нынешним прогнозам, последние дни сентября и начале октября погоду будет также определять антициклон. В самые солнечные и теплые послеобеденные часы температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 22 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и дождливую погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 13 градусов днем. Северный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. Относительная влажность составит 85%. Вероятность дневных осадков составляет 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: 61. Mežciemas skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

0: С добрым утром!
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

точное время 8 часов. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии планируют ввести единые карты инвалидности и парковочные карты европейского образца. Лиепая признана самым безопасным городом по показателям дорожного движения. Завершился прием заявок на второй этап программы поддержки реэмиграции «Импульс». Даугавпилсский университет приглашает принять участие в «Ночи ученых». Далее подробнее об этих новостях. С 2028 года в Латвии планируют ввести единые карты инвалидности и парковочные карты европейского образца для людей с ограниченными возможностями. Это предусматривает проект правил, подготовленный Министерством благосостояния. Главная цель нововведения – сделать так, чтобы человек с инвалидностью, временно находящийся в другой стране Евросоюза, сроком до 3 месяцев, мог пользоваться теми же льготами и специальными условиями, которые предусмотрены для местных жителей. Европейская карта инвалидности будет доступна как в физическом, так и в цифровом формате. Министерство благосостояния прогнозирует, что в 2028 году может быть выдано около 35 тысяч европейских карт инвалидности, а с 2029 года в среднем около 70 тысяч в год. По итогам 2025 года Лиепая признана самым безопасным городом Латвии по показателям дорожного движения. Результаты ежегодной оценки обнародовало Министерство сообщения. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а город Резекна оказался на 3-м месте. Среди краев лидером стал Екапилский край, 2-е место занял Ливанский край, 3-е – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Стоит отметить, что по итогам 2024 года самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс, а среди краев 1-е место занимал Валмерский край. В Даугавпилсе завершился прием заявок на второй этап программы поддержки реэмиграции «Импульс». До 15 часов 18 сентября было получено 3 заявки, и комиссия уже приступила к их рассмотрению. Оценка пройдет в 2 этапа. Участников, успешно прошедших 1-й этап, пригласят представить свои проекты и ответить на вопросы комиссии. Итоги конкурса планируется объявить до 20 октября. В пятницу, 25 сентября, с 17 до 21 часа в корпусах Даугавпилсского университета на улице Парадес 1 и улице Парадес 1А состоятся мероприятия «Европейская ночь ученых». В этот вечер посетители смогут познакомиться с исследовательской деятельностью и представленными в университете научными направлениями. Гостей ждут познавательные и интерактивные мероприятия, во время которых можно будет не только наблюдать и слушать, но и самостоятельно проводить эксперименты, решать задания и проверять свои знания. Ознакомиться с полной программой «Ночи ученых» можно на сайте Даугавпилсского университета. Участие в мероприятии бесплатное. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 22 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и дождливую погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 13 градусов днем. Северный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. Относительная влажность составит 85%. Вероятность дневных осадков составляет 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. В Латвии продолжается сезон дорожных работ. За сокращение числа депутатов Сейма собрано 10 тысяч подписей. В Даугавпилсе пройдет международный фольклорный фестиваль. После дождливой недели в Латвию придет бабье лето. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов. Uh-huh.

0: полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
0: 29 50 40 89.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок. Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. В Латвии продолжается сезон дорожных работ. За сокращение числа депутатов Сейма собрано 10 тысяч подписей. В Даугавпилсе пройдет международный фольклорный фестиваль. После дождливой недели в Латвии придет бабье лето. Далее подробнее об этих новостях. Дорожные ремонтные работы в Латвии в настоящее время продолжаются на 51 участке. Об этом сообщает предприятие «Латвии Свалст Цели». Наиболее значительные ограничения движения на главных государственных дорогах действуют на Даугавпилсском шоссе от Калнищи до Любасты, где расчетное время проезда составляет 20 минут. На Елговском шоссе от поворота на Лейлвирцеву до границы с Литвой дорога также займет около 20 минут. А на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлейгатне проезд участка потребует около 25 минут. На портале общественных инициатив Манабалс.лв за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 человек до 70 уже собрано 10 тысяч подписей. Как сообщалось ранее, среди преимуществ сокращения числа депутатов автор инициативы указал повышение их личной ответственности и заметности, а также потенциальное уменьшение раздробленности парламента и упрощение формирования коалиции, а также более быстрый и целенаправленный темп парламентской работы. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. В частности, при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на должностных окладах 30 депутатов, исходя из уровня оплаты труда в 2026 году, составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Теперь, с учетом собранного количества подписей, это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. С 15 по 18 октября в Даугавпилсе пройдет 13-й международный фольклорный фестиваль. В этом году мероприятие объединит более 280 участников из 25 коллективов Латвии, Литвы и США, сообщает Дом Единства. Темой фестиваля станут свадебные традиции, одна из наиболее ярких частей нематериального культурного наследия. В течение 4 дней жителям и гостям Даугавпилса предложат принять участие в концертах, обрядах, дискуссиях и практических мероприятиях. Все главные события фестиваля будут сконцентрированы в самом центре города, в Доме Единства и его залах, а также в Доме Традиций. Вход на все мероприятия будет бесплатным. На этой неделе на территории Латвии будет дождливо. Можно будет даже услышать раскаты грома, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 8, плюс 11 градусов, а днем максимальная температура воздуха будет плюс 12, плюс 16 градусов. К концу недели с усилением влияния антициклонов погода станет более приятной. В выходные осадки прекратятся, ветер постепенно утихнет и дни будут немного теплее. Согласно нынешним прогнозам, последние дни сентября и начале октября погоду будет также определять антициклон. В самые солнечные и теплые послеобеденные часы температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 22 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и дождливую погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 13 градусов днем. Северный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. Относительная влажность составит 85%. Вероятность дневных осадков составляет 35%, а ночью возрастет до 75%.
1: Слышу слова.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Акcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют ввести единые карты инвалидности и парковочные карты европейского образца. Лиепая признана самым безопасным городом по показателям дорожного движения. Завершился прием заявок на второй этап программы поддержки реэмиграции «Импульс». Даугавпилсский университет приглашает принять участие в «Ночи ученых». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 20 Дизе. 24 октября. 20:00. Дворец культуры Даугавпилса.

0: cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar Uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии планируют ввести единые карты инвалидности и парковочные карты европейского образца. Лиепая признана самым безопасным городом по показателям дорожного движения. Завершился прием заявок на второй этап программы поддержки реэмиграции «Импульс». Даугавпилский университет приглашает принять участие в «Ночи ученых». Далее подробнее об этих новостях. С 2028 года в Латвии планируют ввести единые карты инвалидности и парковочные карты европейского образца для людей с ограниченными возможностями. Это предусматривает проект правил, подготовленный Министерством благосостояния. Главная цель нововведения – сделать так, чтобы человек с инвалидностью, временно находящийся в другой стране Евросоюза, сроком до 3 месяцев, мог пользоваться теми же льготами и специальными условиями, которые предусмотрены для местных жителей. Европейская карта инвалидности будет доступна как в физическом, так и в цифровом формате. Министерство благосостояния прогнозирует, что в 2028 году может быть выдано около 35 тысяч европейских карт инвалидности, а с 2029 года в среднем около 70 тысяч в год. По итогам 2025 года Лиепая признана самым безопасным городом Латвии по показателям дорожного движения. Результаты ежегодной оценки обнародовало Министерство сообщения. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а город Резекна оказался на 3-м месте. Среди краев лидером стал Екапилский край, 2-е место занял Ливанский край, 3-е – Алуксненский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Стоит отметить, что по итогам 2024 года самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс, а среди краев 1-е место занимал Валмерский край. В Даугавпилсе завершился прием заявок на второй этап программы поддержки реэмиграции «Импульс». До 15 часов 18 сентября было получено 3 заявки, и комиссия уже приступила к их рассмотрению. Оценка пройдет в 2 этапа. Участников, успешно прошедших 1-й этап, пригласят представить свои проекты и ответить на вопросы комиссии. Итоги конкурса планируется объявить до 20 октября. В пятницу, 25 сентября, с 17 до 21 часа в корпусах Даугавпилского университета на улице Парадес 1 и улице Парадес 1А состоятся мероприятия «Европейская ночь ученых». В этот вечер посетители смогут познакомиться с исследовательской деятельностью и представленными в университете научными направлениями. Гостей ждут познавательные и интерактивные мероприятия, во время которых можно будет не только наблюдать и слушать, но и самостоятельно проводить эксперименты, решать задания и проверять свои знания. Ознакомиться с полной программой «Ночи ученых» можно на сайте Даугавпилского университета. Участие в мероприятии бесплатное. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 22 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и дождливую погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 13 градусов днем. Северный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. Относительная влажность составит 85%. Вероятность дневных осадков составляет 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāti no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый атлантский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
6: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билеш Шоу «Парадизе». 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электротранспорта в регионах и, в частности, о ситуации в Латгалии. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор портала «Узлодец.ЛВ», соучредитель Латвийского общества электромобилей и руководитель сети зарядки «Элепорт» в Латвии Карлис Мензинш. Один из главных страхов жителей регионов понятен. Что делать, если электромобиль разрядится вдали от большого города? По мнению Карлиса Мензинша, реальная ситуация значительно лучше, чем многие себе представляют. Зарядные станции сегодня есть не только в Даугавпилсе и Резекне. Национальная сеть создавалась с расчетом на всю территорию страны. Зарядка предусмотрена и вдоль основных региональных дорог. Есть она и в небольших городах Латгалии, в том числе достаточно близко к восточной границе. В программе эксперт назвал Зилу, Пекарсову и Краслову. Но есть еще один важный момент, о котором часто забывают. Для человека, живущего в сельской местности или частном доме, публичная зарядная станция вообще не обязательно должна быть основным местом зарядки автомобиля. Если возле дома есть электричество и место для машины, ее можно заряжать ночью. То же самое возможно и на рабочем месте. И здесь, как ни странно, у сельского жителя может быть даже преимущество перед человеком, живущим в многоквартирном доме в центре большого города. Карлис Мензинш привел еще один простой расчет. Современный электромобиль может иметь запас хода около 400 километров. Если человек за год проезжает около 20 тысяч километров, при очень приблизительном расчете полностью заряжать такую машину ему потребуется далеко не каждый день. Поэтому представление о том, что владелец электромобиля постоянно должен искать зарядную станцию, зачастую не соответствует реальной эксплуатации. Но это не означает, что инфраструктуру в Латгалии больше развивать не нужно. Есть территории с небольшой плотностью населения, где частному оператору реально невыгодно строить дорогую быструю станцию. Хороший современный зарядный объект может потребовать инвестиций, измеряемых сотнями тысяч евро, а пользоваться им будут слишком мало людей. И именно здесь, считает Карлис Мензинш, свою роль могли бы сыграть самоуправление. Не обязательно строить дорогостоящие станции сверхбыстрой зарядки. Возле муниципальных учреждений, культурных объектов и других мест притяжения можно устанавливать более простые медленные зарядные пункты. Это особенно важно для небольших населенных пунктов, где коммерческий бизнес пока не видит достаточного спроса. Такая инфраструктура одновременно создает и ощущение уверенности. Человек видит, что зарядка существует не только в Риге или на крупной трассе, но и рядом с местом, где он живет. Поэтому, по мнению Карлиса Мензинша, главный вопрос для регионов сегодня уже не в том, можно ли вообще пользоваться электромобилем. Можно. Задача следующего этапа – сделать зарядку еще удобнее и приблизить ее к тем местам, где люди действительно проводят свое время. Полную версию программы с участием Карлиса Мензинша можно посмотреть и послушать на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Akcionierное общество Латвия с кредитной помощью программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, как

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – это самое время для прогулок по лесу и грибной охоты. И если раньше за советом обращались к опытному грибнику, то сегодня достаточно достать телефон и сфотографировать находку. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от микологов о том, что нельзя доверять искусственному интеллекту определение съедобности грибов. Специальные приложения действительно могут помочь предположить, что за гриб перед вами. Но воспринимать результат как окончательный ответ, особенно перед тем, как отправить гриб в кастрюлю, не стоит. Еще многое зависит от фотографии. Если в кадре только шляпка, а ножка, ее основание и нижняя сторона гриба не видны, приложению может просто не хватить информации. Но даже хороший снимок не означает, что гриб можно безопасно есть. Некоторые виды очень похожи друг на друга, а в отдельных случаях для точного определения нужны специальные знания и дополнительные исследования. Поэтому главное правило грибной прогулки простое. Если вы не уверены, что за гриб, лучше оставить его в лесу, даже если телефон уверенно предлагает какой-то вариант. Искусственный интеллект, к примеру, может помочь узнать больше о находке, но ответственность за то, что окажется в вашей тарелке, он на себя не возьмет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Полных вам корзин, но съедобных грибов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 22 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и дождливую погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 13 градусов днем. Северный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. Относительная влажность составит 85%. Вероятность дневных осадков составляет 35%, а ночью возрастет до 75%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: почему.
1: Перевернув календарь сегодня, мы сталкиваемся уже с 22-м днем сентября. И осень все настойчивее наполняет улицы любимого города. Приветствую вас, наши замечательные слушатели. Середина вторника, полдень на студийных солнечных. Пора начинать.

0: Программа поздравлений.
1: И 3 часа прямого эфира – это мои ближайшие планы. 3 часа музыки, добрых слов и сердечных поздравлений. Если вы меня сейчас слышите, то мы с вами точно на одной волне 101.6 FM. Это радио «Алиса Плюс». И эти 3 часа мы проведем вместе. Присоединяйтесь к эфиру, чтобы я могла ощутить полноценно ваше присутствие. Звоните 654-2500. Присылайте сообщение на номер 2020-1016. Вам не трудно, а мне приятно. Поехали! Поехали!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Только началась программа поздравления. У меня уже есть первая музыкальная просьба. Просьба послушать песню Кристины Орбакайте в исполнении Кристины Спичка. Мария, я начинаю с исполнения вашей просьбы. Хорошего дня вам.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: В эфире программа поздравлений.

Роман Харланова. «Осень» она называется. Поймала строки с песни, что октябрь подарит нам солнце. Вы знаете, судя по предварительному прогнозу, действительно, начало октября вполне может подарить нам по-летнему теплые дни. Этакое в народе называемое бабье лето. Если, конечно же, сбудется, а я всегда надежду оставляю за этим, сбудется прогноз синоптиков предварительный, то на следующей неделе температура в определенные дни может подняться до 20 градусов. Полдень, превысить даже эту отметку. Дожди уйдут к завершению этой недели, уже циклон сменится, и на следующей неделе будет больше солнечных дней и теплее по температуре. Будем надеяться и ждать этого бабьего лета. Ну а я пока продолжу, у меня готово поздравление. Поздравление готово у меня для Алексея Новикова. Алексей, с днем рождения. Вас сегодня будут поздравлять. У меня для вас несколько поздравлений, но я не буду все секреты сразу открывать. Первое поздравление от вашей супруги, супруга Аня, жена Аня поздравляет вас. Мы с тобой всегда любимы вместе. Но сегодня день необычайный. В день рождения твой без лишней лести я тебе свои открою тайны. Ты, я знаю, лучший муж на свете. Шлю тебе от сердца поздравления. Первым будь в житейской эстафете. Ну а я всегда твой тыл и вдохновение. Вот такие пожелания красивые от супруги. Алексей, я вам уже прозрачно намекнула, чтобы вы далеко сегодня от радиоприемчика своего не убегали, не уходили. Будут еще поздравления для вас. Музыкальным подарком от супруги песня в исполнении Таисии Повалий «Ты теплый хлеб».

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
1: 29-50-40-89.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
4: В эфире программа поздравлений.
6: Еще одна просьба и трек Андрея Губина «Ночь, что за странная свобода» заполняет собой все пространство музыкального эфира.

0: эфире программа поздравлений.
1: Наши две слушательницы, Фаина и Людмила, на работе слушают радио «Алиса Плюс», о чем мне и сообщили. Просят песню, чтобы скоротать это время на работе, просят песню в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой «Осенние листья». А вот они уже и первые аккорды этой песни для вас. Хорошего дня. Несмотря на то, что хочется ускорить процесс временный, да, рабочего дня, пусть время все-таки не спешит.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: В коллективе сегодня поздравляют... Сегодня в коллективе передают привет, не поздравляют, но есть пожелание к этому привету для Танечки Нареллы. Танюша, решили порадовать вас, коллеги, сегодня. Пусть сегодняшний день подарит тебе легкость, отличное настроение и повод для искренней улыбки. Желаем, чтобы в душе всегда было солнечно, а каждый момент приносил радость и гармонию. Пусть все в жизни удается и всегда сопутствует удача. Вот вам пример того, что не нужно каких-то громких событий, чтобы порадовать дорогого, доброго человека рядом с собою, каким-то музыкальным приветом. Танечка, для вас «Витас», «Танцы под луной». И если есть возможность, а я надеюсь, она найдется, пусть танцы будут в вашей жизни и сегодня в том числе.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно обещанное мною поздравление для Алексея Новикова. Алексей, а я вас предупреждала. Дети Ира и Вадим поздравляют вас с днем рождения в пожеланиях. В день рождения желаем оставаться успешным главой нашего семейного государства, решать спорные вопросы с мудростью Соломона, контролировать все события с многозадачностью Цезаря, проводить все жизненные баталии с искусностью построения стратегии Наполеона, интересного и плодотворного правления. И добавляют уже серьезно. Папочка, мы тебя очень любим. Просто будь здоров и по-своему счастлив, что я всегда тоже с удовольствием и искренне желаю всем. Алексей, с днем рождения еще раз. Эта песня звучит для вас.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Черные глаза». Давно мы не слышали эту песню, а сегодня она выбрана подарком для Саманты. Саманта, с днем рождения вас поздравляет Кристина. Счастья желает, здоровья желает и любви крепкой.

Это сплины, их невозможно не узнать. Еще одну просьбу я исполнила с удовольствием. Павел, вашу просьбу, и сама с радостью, не скрою, послушала еще раз из сплинов, и эту композицию «Выхода нет». Для Тонечки есть традиционный привет. Тонечка ждет, и надежда эти всегда, ожидания эти надежды всегда оправданы. Сегодня поводом для привета друзья ваши выбрали день раскрашивания серости. Попали прямо в точку. Сегодня серые краски преобладают в любимом городе. Уж я не знаю, как в других городах нашего маленького государства, гордого, уютного. Об этом можете сообщить мне, наши слушатели. Вы повсюду нас слушаете в пределах Латвии и за ее пределами, но меня бы больше интересовало в пределах Латвии, какая погода в городах. Присылайте фотоотчеты на номер 2020-1016. Тонечка, итак, день раскрашивания серости. Унылый серый цвет вокруг. Да, увы, сегодня в любимом городе так. Серое небо, серые дома и мысли. Может быть, тоже у некоторых появляются серого цвета. Но в этом есть и хорошие стороны. Спокойный серый фон – это то, что нужно для яркого рисунка. Так что берем большую кисть, макаем ее в радугу и весело рисуем на сером фоне солнце, цветы, любовь, красоту, нежность, тепло и добрые слова.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: эфире программа поздравлений.
1: Откликнулся на мой призыв. Что там за окном в других городах Латвии? Наш слушатель Сергей пишет: солнечного дня Даугавпилсу из Резекненского края. Подтверждая это скриншотом погоды в Резекне. Сергей, вижу, что у вас там тоже сегодня пасмурно и дождливо. Ну, мы же рядышком, поэтому погода у нас, конечно же, похожа, да, и не жарко. Увы, исчезли солнечные дни, и птицы почти тоже улетели, если использовать слова из песни Валерия Леонтьева. Мы в ответ отправляем в Резекненский край тоже солнечный привет.

0: Программа поздравлений.
1: Начался новый час эфира, второй час на студийных и второй час нашей сегодняшней встречи 22 сентября во вторник. Присоединиться к эфиру достаточно просто. Есть два для этого проверенных способа. Можно даже еще и третий использовать на сайте, оставить свое поздравление или привет, если там будут свободные места. Пока есть alisplus.lv, там есть специальный раздел для поздравлений ваших и приветов. Ну и, конечно же, телефон в студии 654-2530. И для сообщений у нас открыто приложение номер 2020-1016.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i nūvada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dūd vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Еще один традиционный привет в программе поздравлений. Родные всегда не забывают передать Виталию Абрамову. Виталий, от семьи большой привет любимому папе. Ожидания сегодня и надежды ваши также оправданы. Как песня.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: У меня уже две просьбы тут в листе ожидания. Сейчас одна из просьб его покинет. Группа Нэнси, я тебя нарисовал на календаре вторника, у нас настроение почти суббота, судя по выбираемым вами композициям музыкальным. Но прежде чем начнет звучать песня «Я тебя нарисовал», «Я тебя нарисовал, только так и не узнал», буду я озвучивать еще сейчас сообщение с желанием познакомиться. Мужчина прислал, желает познакомиться с девушкой для серьезных отношений из Даугавпилса или района. От 30 лет. Номер телефона контактный 23-998-853. 23-998-853.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Еще одно поздравление для Алексея Новикова. Алексей, друзья, ваши друзья семьи Айвар и Люда поздравляют. Леша, дорогой наш друг, пишут, желаем тебе обаяния, огромной силы воли и бесконечной мужской харизмы. Пусть настроение всегда будет приподнятым, проблемы решаются без твоего участия, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем. Любви тебе, здоровья, долголетия и больших жизненных успехов. С днем рождения от всего сердца!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Татьяне Егоровой адресовано поздравление сегодня. И повод у Танюши есть, вижу. День рождения, Танечка. С днем рождения, Неля поздравляет вас. В пожеланиях. Танечка, пусть твои дни на этой планете будут безоблачными и счастливыми. Желаю тебе солнца, света, гармонии и огромной любви. Пусть завтрашний день вселяет уверенность, хорошее настроение и радость к жизни. Желаю тебе вечного цветения, красоты и молодости. С днем рождения, дорогая моя подруга.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сообщение вижу от нашей слушательницы Катерины. Здравствуйте, Алиса плюс Катя. Здравствуйте и вам. Привет моему любимому Айвору, пишет Катя. Мы счастливы, что мы есть друг у друга. И песня «Любовь рождает чудеса», Катя. А мы счастливы за то, что вы счастливы,
2: рождает
1: что
2: чудеса.
1: Вы есть друг у друга.
2: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Только дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединит.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Вижу еще одну просьбу. Эта песня нас сейчас снова вернет в неизбежное.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С годовщиной свадьбы следующее поздравление. Значит, двоим оно адресовано. 19 лет вместе, любимого сына Станислава и невестку Инну. С этим событием, значимым в жизни, мама Станислава поздравляет вас двоих. За будних дней спокойной вереницей приходит свадьба, годовщина вновь летит, сияя огненной жар-птицей в ваш дом, где правят счастье и любовь. Вы сохраните яркий жар и пламя, пусть много дней и месяцев и лет, как дивная звезда горит над вами, чудесных крыльев, негасимый этот свет.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А следующая песня, это будет Наташа Королева. Песня «Подруга» будет звучать для Инги Сиротовой. Инга, с днем рождения! Сегодня принимает поздравления. У меня для вас пожелания от ваших подруг. Вита и Оля поздравляют. Дорогая подруга, с днем рождения. Пусть будет бесконечно счастливым новый виток твоей жизни. Пусть воплотится все, что ты задумала, исполнится все, о чем мечтаешь. Пусть не подводит здоровье, оптимизм и удача на пути к целям и радостным вершинам. Пусть любовь вдохновляет, а дружба наша придает уверенности еще на долгие-долгие годы.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Позади осталось 2 часа, мы их наполнили приветами, поздравлениями, песнями любимыми, и целый час еще у нас в запасе. Выходим на финишную, присоединяйтесь к эфиру, еще есть и время, и возможности есть. 654-25-30, этот номер постоянный, уже 1 000 000 как минимум лет в студии, и номер 2 только для сообщений, 2020-10-16, а на календаре 22 день сентября сегодня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень важный рубеж в этом году и в этот день в жизни Виктора Буйвида. Виктор, как, впрочем, и у каждого человека этот рубеж важный. 50 золотой юбилей. С этой датой красивой вас поздравляет тетя Яня, вас поздравляет двоюродный брат Андрей. Мы присоединимся искренне, абсолютно к пожеланиям на праздничном торте твоем 50. Пусть годы, как быстрые кони, летят. Не стоит смотреть безнадежно им вслед, ведь в жизни печального возраста нет. Пусть будет душа молодой и открытой. Роман твоей жизни еще не дочитан. Пусть сердце от счастья ликует в груди. И только хорошее ждет впереди.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У меня на очереди привет. Привет-поддержка такая. Привет-поддержка. Олегу Толмачеву адресован привет от Екатерины. Крепкого здоровья, Олег, вам желает Екатерина. Быстрейшего выздоровления и даже композицию, чтобы быстрее вам выздоравливалось. Серьезно, да, поправляйтесь. И все будет хорошо, не забывайте. Композиция в исполнении группы «Серебро» «Дыши» для вас звучит.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Очень важный день сегодня в жизни Дарьи. Девочки с красивым именем Дарья. Дарье исполняется сегодня целых 10 лет. Первый в жизни важный юбилей. Дашенька, мама поздравляет тебя. Мама Таня, моя любимая девочка, моя родная доченька. Сегодня тебе исполняется 10 лет. Целых 10 лет назад в моей жизни появилось самое настоящее чудо. Ты. И с того дня сердце мое стало биться немного иначе, потому что в нем навсегда поселилась ты. Доченька, хочу пожелать тебе самого главного. Будь счастлива, не бойся мечтать, даже если твои мечты кажутся огромными. Верь в себя, пробуй новое, ошибайся и снова пробуй. Сохраняй свое доброе сердце, свою искренность. А если когда-нибудь тебе станет страшно, грустно или просто захочется спрятаться от всего мира, помни, у тебя всегда есть мама. Я буду рядом, чтобы обнять, выслушать, поддержать. 10 лет – это только начало твоей большой и прекрасной истории. Впереди тебя ждет много удивительного. Я хочу, чтобы ты прожила свою жизнь с открытым сердцем, верой в себя и ощущением, что мир огромен, и в нем обязательно найдется место для всех твоих мечтаний. С днем рождения, моя маленькая принцесса! Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. И сколько бы тебе ни было лет, для меня ты всегда останешься моей любимой девочкой.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Принимает поздравления сегодня и Шмыш Эдуард. Эдуард, и у вас сегодня есть тоже особенный личный для этого повод, день рождения. Тот самый праздник, который, к счастью, только раз в году, да? Что годы не мчатся с... Хотя и мчатся с одной стороны, да, но не так мчатся как быстро, как дни. Эдуард, у меня для вас поздравления от ваших племянниц Камила и Кириана. Поздравляют все родные, я не сомневаюсь, тоже присоединятся к пожеланиям везения, ярких событий, добра, оптимизма и счастья, больших путешествий, открытий в жизни, успехов блестящих. Пусть ждут незнакомые страны, мечты за собою зовут и самые смелые планы к чудесным победам ведут. Будьте здоровы, Эдуард, будьте по-своему счастливы. Пусть приносит работа не только доход, но и удовольствие. Пусть всего будет вдоволь в вашей долгой, светлой, счастливой жизни.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С годовщиной по счету 19-й свадьбы семью Тихоновых Станислава и Инну родные, близкие поздравляют, кричат: «Горько вам сегодня, опять молодые!» Инна, Станислав, в пожеланиях для вас. Годовщина – это прекрасный повод пережить еще раз все самые яркие моменты свадьбы, оживив их в своей памяти. Так пусть же ваши сердца всегда помнят не только торжество праздника, но и то чувство, которое объединило ваши сердца и обручило души, создав тесный семейный союз.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Smants. Es esmu tas cilvēks, kas saprot vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu Mores zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoja par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: На сегодня завершена. Мы успешно с вами плодотворно провели очередные 3 часа на этой неделе. Завтра встретимся, завтрашний день принесет, я не сомневаюсь в этом нисколько, замечательные новые поводы для поздравлений. Хорошего продолжения дня сегодняшнего и непременно теплого, уютного вечера. Наступает то время, когда как нельзя. Кстати, пожелание это теплых, уютных вечеров осенних, а потом и зимних, но не будем сейчас о зиме. Всего самого доброго и услышимся. Пока!

0: надо ссориться.
1: Точное время 15 часов.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью нужно немного привести в порядок ягодные кустарники. Урожай уже собран, листья начинают опадать, и теперь самое время посмотреть на свою смородину и крыжовник. Потому что весной дел в саду и без этого хватает, а сейчас можно спокойно взять секатор и убрать все лишнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству о том, какие ветви стоит удалить и что важно учесть, если осенью вы решили посадить новый ягодный куст. И прежде всего, у черной смородины убирайте самые старые, темные и загущающие куст ветви. Их вырезают прямо у основания, чтобы дать место молодым побегам, которые будут плодоносить лучше. Не жалейте слабые, поврежденные, сухие и лежащие на земле ветви. В хорошо сформированном кусте свет и воздух должны свободно проходить между побегами. У крыжовника тоже постепенно удаляйте старые и малопродуктивные ветви, а также те, которые растут внутри куста или опускаются слишком низко. Но не стоит вырезать все подряд. За один раз достаточно убрать часть старых ветвей. Если этой осенью покупаете новый саженец смородины или крыжовника, с посадкой лучше не затягивать. Для таких ягодных кустарников осень считается подходящим временем. Контейнерный саженец можно посадить немного глубже, чем он рос в горшке, а после посадки побеги укоротить, оставив несколько почек над землей. Это поможет кусту быстрее сформировать новые ветви. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть следующим летом будет хороший урожай.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачной и с вероятностью осадков. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 10 градусов. Направление ветра северное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: Латвийской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачной и с вероятностью осадков. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 10 градусов. Направление ветра – северная, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

столько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22 380 569. В центре города на улице Ригас утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29 860 933. В районе дома по улице Резекнас 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26 093 643. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebeles.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Jānis Dūklovs. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZE aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
6: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
7: Но у тебя уже есть кредиты.
6: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
7: Ого!
6: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
11: Алиса Плюс.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Cenas veikalo stop tikai 3 dienas.
3: No 21. Līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi. Veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет.

0: ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В центре города на улице Ригас утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнас 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню,

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачной и с вероятностью осадков. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 10 градусов. Направление ветра – северное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет преимущественно облачной и с вероятностью осадков. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 10 градусов. Направление ветра – северная, скорость в порывах до 10 метров в секунду.
1: Почему день?

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите до Daugavpils, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

очнулась сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

любить не поздно никогда. Поклонников фрикан

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

101.6 FM. Алиса Плюс.

скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.